0: Y queremos finalizar esta emisión de Telesur Noticias mostrándoles los mensajes de solidaridad que envía el pueblo ruso a los venezolanos tras los terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio. Con esto los dejamos. Hasta la próxima.
1: Я хочу, чтобы все люди из Венесуэлы восстановились и восстановили свои дома. И я сожалею, что такое случилось.
2: Выражаем глубокие соболезнования всем пострадавшим от разрушительного землетрясения в Венесуэле. Желаем сил для преодоления последствий и скорбим вместе с вами.
3: Мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль. Надеемся на скорейшее восстановление и оказание всей необходимой помощи. Пусть сила духа и поддержка близких помогут пережить это тяжелое время. Мы с вами в этой беде. Солидарно с народом Венесуэлы. Желаем сил для преодоления трудностей.
4: Мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль. Надеемся на скорейшее восстановление и оказание всей необходимой помощи. Пусть силы духа и поддержки близких помогут пережить это тяжелое время. Мы с вами в этой беде. Солидарно с народом Венесуэлы и желаем сил для преодоления последствий.
5: Землетрясение в Венесуэле и его последствия – это очень большая трагедия не только для венесуэльского и латиноамериканского народа, но мы в России ощутили это очень близко к сердцу. Мы очень сочувствуем. Очень надеемся, что все сможете скоро преодолеть трудности последствий этих двух землетрясений. И очень надеемся, будем молиться за то, чтобы такие ситуации, такие трагедии больше не случались.